Господине нашим, блаженнейшем митрополите Савве, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Георгий, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Григорий, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Афанасий, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Павле, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Андрее, и Господине, преосвященнейшем епископе Данииле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Бога храним и стране нашей, властях и воинстве,

0: Граде стране неверую живущих в них. Господу помолимся. О благорастворении воздухово изобилие плодов земных и временях мирных. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих плен.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь же

0: O Niego, chwalę Te Gospoda wsi jazyce, pochwalę Te Jego wsi ludzie, jak utwierdzi się milost Jego na nas i istyna Gospodnia przebywaje w wiek.
1: Владычице, Мати Избавителя, прими моление рабов Твоих, аще и недостойне молящихся Тебе, да молишься за них, росшемуся из себе. Владычице мира, будь нам избавительница.
0: Слава глашестей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Еже радость ангелом приимшая и родшая жизнителя своего, Дево спасайте величие.

Ранне обрете место испотамо зайди бо солнце, и взят от камня место того и положи возглавье себе, и спана месте оном и сон виде, и селестве соутверждено на земли, и аже глава досазаше до небес, и ангели Божии восхождаху, нисхождаху по ней». Господь же утверждашеся на ней и рече, аз Бог Авраамов, отца твоего, и Бог Исааков, не бойся. Земля идеше, ты спиши на ней тебе дам ю и семени твоему, и будет семя твоя, ко песок земный, и распространится на море и ливу, и север, и на востоке. И возблагословятся о тебе вся колена земная, и о семени твоем, и ся с тобою сохраняя тебя на всяком пути, яко не имам тебе оставити, донде же сотворити ми вся лика глагола к тебе. И востояко от сна своего и рече, яко есть Господь на месте сем, аже не ведех, и убояся и рече, яко страшно.

святых внешних, зрашных на востоке, и сия бьяку затворена, и рече Господь ко мне, врата сия затворена будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворена, яко игумен сядет, в них снести хлеб по пути ламских врат внидет, и по пути

0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, повелиться и милости Твоей,

Господине нашем блаженнейшем митрополите Савве и Господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове и Господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии и Господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Григорий и Господине нашем преосвященнейшем епископе Афанасии и Господине нашем преосвященнейшем епископе Павле и Господине нашем преосвященнейшем епископе Андрее, и Господине преосвященнейшем епископе Данииле,

Молимся, богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, блаженный преснопамятных, создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мира, здравии, спасении, посвящении, прошении и оставлении грехов рабов Божиих, братья святые,

Вечера всего совершенно, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим. Ангела мирна, верно наставника, хранителя душ и тела.

И достояние Твое посети мир Твой милостью и щедротами. Возвеси рог христиан православных и не спасли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствих честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоаннана, святых славных и всехвальных апостол, и же во святых Отец наш и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Афанасия и Кирилла архиепископов Александрийских, Николая архиепископа Мирликийского чудотворца, Михаила и Петра митрополитов Киевских и всея Руси и чудотворцев, святых равноапостольных, Мефодия и Кирилла учителей словенских, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых славных и добропобедных мучеников, великомучеников Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Дмитрия Саунского Мироточивого, Феодора Тирона и Феодора Стратилата, великомучениц Варвары и Екатерины, преподобномучеников Антония Супраского, Афанасия Игумена Брестского и архимандрита Григория, архидиакона Никифора, священномученика Максима Горлицкого и святых виленских мученик Антония, Иоанна и Евстафия, мученика младенца Гавриила Забудовского, мучеников Хомских и Подляжских, мучеников Катынских, святых новомучеников и исповедников, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих, чудотворцев Печерских, Иова и Амфилохия, чудотворцев Почаевских, Онуфрия Великого, Феодора Острожского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского, чудотворцев, и святые блаженные Юлиани и княжны Ольшанские, святые

Jeszcze modlimся o Gospodinie naszym, błażeńszym mitropolicie Sawie, i o Gospodinie naszym, wysokoprosvěšeńszym archiepiskopie Jakowie, i o Gospodinie naszym, wysokoprosvěšeńszym archiepiskopie Georgii, i o Gospodinie naszym, wysokoprosvěšeńszym archiepiskopie Grygorii, i o Gospodinie naszym, preosvěšeńszym episkopie Afanasii, i o Gospodinie naszym, preosvěšeńszym episkopie Pawle, i o Gospodinie naszym, preosvěšeńszym episkopie Andreje, i o Gospodinie, preosvěšeńszym episkopie Daniile, i o всем во Христе братстве нашем, и о всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленней, милости Божией помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении помощи с отшанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих отец и братьей наших, о оставшихся и в отшествии сущих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе Божьей памяти и оставлении грехов,

Еще молимся о благохранимой стране нашей, властике и воинстве ее, о победе пребывании мире ее, и Господу Богу нашему наиболее, и пособите им во всех, и покорите им всякого врага и супостата, рцем всем.

Jeszcze молимся о Еже сохранитися, обители святой, обители сей, и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной обрани. О Еже милостиво и благоветливом быть и благому, и человеколюбимому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите его от надлежащего и праведного своего прешения, и помиловать иных.

Владыко, многомилостиве Господи, Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательстве честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и допропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Меликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святого благоверного и равноапостольного великого князя Владимира, и живо святых отец наших, всея России чудотворцев Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, Иннокентия и Тихона, святые великомученицы Варвары, святаго преподобномученика Афанасия, игумена Брескаво, и святых виленских мученик Антония, Иоанна и Евстафия, и преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих чудотворцев печерских, и преподобного и богоносного отца нашего Иова, игумена и чудотворца Почаевского, преподобного и богоносного отца нашего Онуфрия Великого, святаго преподобномученика Антония Супраского, святого мученика младенца Гавриила Заблудовского, святаго священномученика Максима Горлицкого, святых мучеников Холмских и Подляжских, святых мучеников Катынских, святых и праведных, Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых Твоих, благоприятну сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрий нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши.

0: Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети истили немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки.

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы 5 хлебов и 5 тысяч насытивы, сам благослови хлеб сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, и яко Ты еси благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем собе значальным Твоим Отцем, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно,

0: Błogosławieni Jego spodnie na was, Toga благодати человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах боговоление. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах боговоление. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах боговоление. Господи, усними отверзешь и уста мое возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзешь и уста мое возвесят хвалу Твою. Господи, что се умножишь, остужающий ми, мнози восстают на мя, мнози глаголу души моей, не спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой, еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим, ко Господу возвах, и услыши мя от грозь святые своя. Ас уснух и спах востак, яко Господь заступит мя. Не убоюся тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразился, вся враждующая мне всуя. Зубы грешников сокрушились, и Господне, и спасение, и на людях Твое благословение Твое. Ас уснух и спах востак, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, ко стрелу Твоему зоша во мне, и утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в поте моей, от лица гнева Твоего несть мира в костях моих, от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяго теша на мне, во смердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, по страдах и слакохся до конца весь день сету я хождах, яко ладвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бих и смирихся до зева рекох от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави меня сила моя и свет очую моею, и тони со мною. Друзі мої іскрені мої, прямо мені приближишася і сташа, і ближні мої отдалече мені сташа, і нуждах уся іщущи і душу мою, і іщущи і звая мені глухого суетна я, і рстівним весь день поучах уся, же яко глух не слышах, яко нема не отверзає у своїх, і бих яко чоловік не слыша, і нема і в устих своїх обличення, яко на тя, Господи, уповах, ти услышиш, Господи, Боже мой, яко рех, да нікогда порадують міся вразі мої, і в нікда подвіжатися ногам моїм на мя веле рече ваша, яко аз на рани готов, і болезнь моя предо мною звину, яко беззаконие моє, аз возвіщу і попікуся агресія моїм, вразі же мої живут, і укрепішося паче мене, і умножишося ненавидящий мене без правди, воздающий мені злая возбухає в полках у мезаних гонях богостиню, не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене, вон мій в помощь мою, Господи, спасення моєго, не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене, вон мій в помощь мою, Господи, спасення моєго, Боже, Боже мой, к Тебе утренную, вожжада Тебе душа моя, коль множиться у Тебе плоть моя в землі пустій, неприходній безводне, так во святим явихся Тебе видіть силу Твою і славу Твою, яко утримую своя паче животу сне мої похвалити Тя, так от богословлю Тя в животе моєм о імені Твоїм воздіжу руце мої, яко тука і масі да ісповниться душа моя і уснам радості восхваля Тя уста моя, а ще помінах Тя на постелі моїй на утренніх поучах Тя, яко бився помощник мой в крови криву Твою, возрадуйся, прибе душа моя, по Тебе мені же приодесница Твоя. Ті же в своїй скаша душу мою внідут преисподня землі, предадяться в руки оружие, часті лісовим будут. Цар же возвеселиться, Бозе похвалиться, всекленися їм, яко заградишася уста глаголющих неправедная, на утренних поучах уся втя, яко бився помощник мой в крови криву Твою, возрадуйся, припя душа моя, по Тебе мені же приодесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, водни возвах и вноши пред Тобою давние притя молитва моя, прикони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зов душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими вров, бых яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язви не спящий в окробе их же не помянуюсь и к тому, и ти от руки Твоей я отринове не быша, положишь мя в рове преисподнем в темных и сине смертней, на мне утвердится ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась на мя, Удалил из знаемых моих от меня поужишами мерзость себе, предан бых и не исхождах очи мои из немогости от нищеты. Возва к Тебе, Господи, весь день, возве к Тебе, руцы мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачеви воскресят и исповедаться Тебе, еда повесть, кто в гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоей, правда Твоей земли забвенней, яс к Тебе, Господи, возвах и утро молитва моя предварытя, скую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, ниж есть аз и в трудях от юности моя, вознежеся, смирихся из немогох, на мне прийдоша гневы Твое, устрашение Твое возмутиша мя, обидоша мя, как вода весь день одержаша мя вкупе, удалився от меня друга и искреннего, и знаемых моих острастей, Господи Боже, спасение моего, водни возвах и вноши пред Тобою, да в ниде пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему, благослови душе моя Господа, и ся внутреннее моя имя святое Его, благослови душе моя Господа, и не забывайся воздаяние Его, очищающего в себе законе Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего в обоих желание Твое обновиться, як орла юность Твоя, творай милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновам Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневайся, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворюсь нам, ниже по грехам нашим воздавись нам, яко по высоте небесней от земли утвердивись Господь милость Свою на боящихся Его, елико отстоят востоца от запад, удалились от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сын, ущедрый Господь боящихся Его, яко то и познаство здание наше, помяни, яко перчись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить я, Господь на небесе уготова, престол Свой Царство Его всеми ободает, благословите Господа все ангели Его, сильней крепости и утворящие Слово Его, услышать Его, словес Его, благословите Господа все силы Его, слухи Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычествия Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычествия Его, благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди все здравом Твоим, яко не оправдится пред Тобою, всяк живый, яко покна враг душу мою, смирует землю живот мой, посади меня в темных, яко мертвия века, и уны во мне дух мой, во мне смесяся сердце мое, помяну гни древние, а поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, возвести к Тебе руце моей, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, что зя дух мой отврати, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вонь же пойду, яко к Тебе взяк душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе припеговых, научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой, дух Твой, Боги, наставит меня на землю праву, имени ради Твоего, Господи, живишь имя правду и Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей употребишь враги моя, и погубишь вся стужающая души моей, яко остров Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суздравом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суздравом Твоим. Дух Твой, Боги, наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
3: Прошу с увагой выслушать harmonogramu nabożeń poświęconych w Supraskiej Ikonie Matki Bożej. Jeszcze dzisiaj o 22 godzinie przed Supraską Ikoną Matki Bożej w Głównej Cerkwi Zwiastowania odbędzie się akafis, któremu będą przewodniczyć Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz oraz Jego Ekscelencja Biskup Daniel. O 23.30 odbędzie się akafis za zmarłych w krypcie przy grobie świętej pamięci arcybiskupa Mirona. Pierwsza boska liturgia o godzinie 1 w cerkwi świętego Jana Teologa przewodniczyć będzie jego ekscelencja biskup Warconofiusz. Spowiedzi wysłuchają ksiądz Michał Sacharczuk oraz ksiądz Adam Jakuc. Druga boska liturgia o godzinie 5 sprawowana będzie w środku cerkwi zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Przewodniczyć będzie jego ekscelencja biskup Paweł. Spowiedzi wysłuchają ksiądz Grzegorz Wasiluk oraz ksiądz Grzegorz Aleksy Petrowski. O 10:00 odbędzie się główna boska liturgia na ołtarzu polowym. Przewodniczyć będzie jego ekscelencja arcybiskup Jakub w asyście pozostałych hierarchów naszej cerkwi. Spowiedzi wysłuchają ksiądz Jan Kiryluk oraz ksiądz Jarosław Pagór. Za proskomidię odpowiedzialny będzie ksiądz Andrzej Popławski. Z posiłku.

0: Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Человеку любец Бог, еси, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь. Приступите верно все Божественному припадающе Божия Матери образу, имже исцеление болящим радостно подавает, уязвляет же злославны я, яко стрела от лука, нас всех вселяшчи святовидно и благодатью озарающи молитвами своими.

иконе Твоей святе любезно поклоняющиеся, о Божия Матерь, спаси, и не дашь нас в расхищение супостатом, ниже найдут на ны вся злая, яже грехи наши уготоваша нам, ни беззаконие наших превзыдут главы наша, но да Твоя Матерня к Богу преодолеет за ны, богоприятная молитва.

0: Wiem.
1: Wodniony, rozstawszy Marian, idzie w górnie z odszczaniem w ograd i udow, i wnidzie w dom Zacharin, i celowa Elisawet. I byst, jak услыша Елисавет целование Марино, взыграся младенец в чреве ея, и исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииде мати Господа моего ко мне, себо, яко бысь глас целования твоего в ушию моею, взыграся, младенец, радощами в чреве моем, и блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа. И рече Мариям, величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, спасе моем, яко презре на смирение рабы своея, себо отныне ублажат мя вси роди, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Пребиже Мариям с нею, яко три месяцы, и возврати

спаси нас, Христа Вышнего Цара, о, радуйся, непоколебимая, чистая и одушевленная палато, радуйся, Дегитрия, радуйся, тобою нерушим наш град сохраняется. Молится, спаси нас, вместить его же невозможно твар, во утробу низкособрачную, о, Дегитрия, девице, телесно вместила еси, тем же ти радуйся поем, подолу величающе.

0: Богородице, спаси нас, радуйся чудо чудесем, от Гитрие, Владычице, радуйся всем радости градовом и весем непобедимое христианское в бедах хранилище и преградие, и на враги побеждение.
1: Богородице, спаси нас, радуйся, радуйся людям православным похвало и христолюбивым воинством покров пробивающим всем царице. Радуйся, Дигитрие, прибежище всем нам и

0: Chryste, spasi nas, błogостей небесной, щедротам єси, радуйся в тегі третєвице, радуйся всім радость творащу верним, о радуйся сущим в бідах і скорбящим, пребистрая заступнице.
1: Твоя Богородице, спаси нас, радуйся от исполненная величия чудес Твоих зраще, исполняемся в сине зраще и слышаще же верни, тем же радуйся Тебе пресно всюду и все от гитрие поем. Боже!

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Материце, спаси нас, радуйся, радуйся, Богородице Одигитрие, всех и всегда наставляющую верных шествовать и ко всякому пути спасительному. Радуйся, Владычице, Тобою, бо пресно избавляемся настоящие варварские беды.
1: Богородице, спаси нас, радуйся, радуйся, Одигитрие, бдящи, молящися о нас к Богу, и всякие злобы ходатай сам Твоим всяческих скорбей, Богородительнице, всех людей избавляюще.

0: Богородице, спаси нас, радуйся, Всеблагословенная Мария, и с Тебе, Бог Всеблагословенный, Бог, одеяся во всегомья человека, и одеяся соедини своему божеству неизреченным соединением, Дево Дегитрие, радуйся, обрадованная, радости всего мира.
1: Богородице, спаси нас, радуйся, лукавых духов прогонительница, радуйся, Богородица Одегитрие, радуйся, яко Тебе небесные невидимые, но воинства словословят всегда и величают, яко Матерь Божию бывшую, радуйся, еже нижняя сочетание.

0: Девице, спаси нас, радуйся, свящче, свет невечерний понесшая, и в рождестве Твоем, многобожия, тьму разрушившая, и адовы пропасти избавшая люди, радуйся, Дегитрие Богородице, доброт все предходатайце.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, радуйся, земля, из неяже квас, прозявши небесной верной, и мира всего душа губного глада избави, разумная и одушевленная, о, радуйся, винограде, и же гроз животный родшая, Богородице чистая, о, Дегитрие.

0: сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Силы небесные и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
3: Божия, жизнь сущую рощая Христа Бога нашего, райские двери и отверзения, всего мира очищение, животу возведение, сеяс пророки глаголанный, тому поклонимся Богу и спасу душ наших.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, вернее, с чистой совестью, возвеличим Матерь Бога нашего, носившую во чреве Божественного Младенца Спаса Христа. К Нему же матернее дерзновение и мощи непрестанно молит за ны, и подает рабом своим богатой о милости.
5: Trzymać.

0: Walety go w obsał tylingu strych, walety go w tym falilicy, walety go w strunach i organi.
1: Tenie i bolest potrebila еси все пятая, древнее все Рождеством Твоим живот миру, рожший смерть разрушивший, болезни благая, исцеляющий верно Твой чудесный образ, воспевающих и любовью кланящихся, и чтущих Тя чистую наставницу.
0: Хвалите Его в кимфали добровластных, хвалите Его в кимфали восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Яко источник Отча все пятое живота вемы, и яко чудес Тя подателя и целеб, страстей душевных же и телесных, яко скорое оставление, милости и щедрот неисчерпаемое море, ведяще Тебе припадаем все просящие от скорби разрешения.

Господине нашем, блаженнейшем митрополите Савве, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Григорий, и Господине нашем, преосвященнейшем епископе Афанасий, и Господине нашем, преосвященнейшем епископе Павле, и Господине нашем, преосвященнейшем епископе Андрее, и Господине, преосвященнейшем епископе Данииле, и о всей его

преснопамятных создателей святой обители сия, и о всех прежде почивших от отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных.

0: нашему Богу, прийдите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, прийдите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда прийдешь и ко мне. Прихождах вне злоби и сердца моего посреди дому моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную. Творящи я преступление возненавидях, не припьем мне сердце строптиво. Уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ятях. Очи мои наверны я земни посаждать я со мною, ходяй по пути непорочно, сими служаше, не живяше посреди дома моего творай гордыню, глаголай неправедно я не исправляше пред очима моима. Во утре я избивах вся грешные земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. К Богородице прилежно ныне притеце, грешни и смирени и припадем, в покаянии зовущи из глубины души. Владычице, помози на ней милосердовавши, подщися погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабыцчи, тя бо и едину надежду имамы, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречемо благодатная, небо, яко воссияло еси солнце правды, рай, яко прозябла еси и цвет нетления, деву, яко прибыла еси нетленна, чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по совести Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие и сохрани заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнятся уста моя хваление Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Не имаме иные помощи, не имаме иные надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твоим, Твои, бо есть мы рабы, да не постыдимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милостивый, много благоутробный, и же праведный я любя и грешный я милуяй, и же вся

0: Твоїх спасінню, овіщання раді будущих благ, сам Господи, прийми наше в час цієї молитви і справи живот наш к заповедям Твоїм, души наша освяти, телеса очисти, помишлення і справи мести очисти, і избави нас от всякие скорби, зов і болезней, огради нас святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо і наставляємо, достигнемо в соединении веры, и в разум неприступные Твоей славы, яко благословение си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херовим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления богослова росшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним высокопреосвященнейший Владыка благослови.
1: И помилуй мне.
0: Аминь.
1: И страви, чтобы наше дело не заблудить Твои, молитвами пречистые Твоя Матери и все Твои святые.

Христос, истинный Бог наш, молитва и пречистая Матери, святых славных и сифальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеку.

0: słuchacze, nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie na falach Prawosławnego Radia dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. A za cały wspólnie spędzony dzisiaj czas gorąco dziękuję Państwu, Paulina Bojarska. Przypominam o jutrzejszych uroczystościach ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej, a już jutro w poniedziałkowe popołudnie, punktualnie od godziny 16, przed mikrofonem czekać na Państwa będzie Julia Ochrymiuk. Ja za dziś raz jeszcze dziękuję, życzę dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia wkrótce. Sława Jezusu Chrystu. Z praznikom!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняя сокровища Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренно, мило же, Бога, угождь добре святому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днесь, яко человек, Паче же и неко человек наигорейскота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим кляхся или походих и в помышлении моем, или кого укорых, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум мой, о укасте мира сего подвижеся, или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях, лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости, Семья, яко плохи человеку любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном ныне присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь, и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела благовостави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитеся, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, о Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко святый си препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни сем словом, делом и помышлением, яко плохи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Тей славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страсти, угаси рожжения, восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Tyže jako Bóg szczedry pomiluj mnie, widzenie moż duszy mojej. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить, иначе упокое. Господи, окропи в сердце моем розу благодати Твоей. Господи небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мой благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моей и помышлений творить и во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечей Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияюще пожреть меня и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь обукися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой, воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели предстал сквернодейство и прочие пожилых повелений Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присною во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши, ничтоже верие, и аще чисто помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагоней благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощу нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ночи, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житие Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих я же из глаголах пред Тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешных.